ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 17 июня по Могилевской области облачно, на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западными местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11.00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 17 июня по Могилевской области облачно, на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западными местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Львове 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 17 июня по Могилевской области облачно, на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западными местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.
1: Радио Могилев.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
3: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Могилевская область активно ведет кормозаготовку. В регионе первый укос многолетних трав проведен на трети запланированных площадей. В лидерах по укосу – Кричевский, Чериковский и Шкловский районы, где работы выполнили по 90% от плана соответственно. На сегодня аграрии Могилевской области заготовили по 7 центнеров кормовых единиц на условную голову. Заложили в траншеи 800 тысяч тонн сенажа, силоса – 40 тысяч тонн и более 5 тысяч тонн сена. Тему косовицы продолжит наш корреспондент Анна Османова.
3: Сельхозорганизации уже скосили многолетние травы на 135 тысячах гектаров. Как сообщила начальник управления интенсификации растениеводства и мелиорации облсельхозпрода Лилия Гулинская, это 75% от необходимого объема. Всего площадь кошения трав первым укосом составляет 180 тысяч гектаров. Так, в хозяйстве Могилевский Ленок к заготовке кормов приступили в последних числах мая. Дмитрий Моисеев трудится механизатором более 15 лет. Парень ответственный и толковый, с высшим образованием. Закончил мехфак Белорусской сельхозакадемии. В этом году перед заготовкой кормов Диме доверили новенький МТЗ-3522. Техника классная, в работе не подводит. За день в среднем косит 60-70 гектаров.
4: Разные травы. Сейчас клевера косим. Сильная жара, немножко тяжело. И техники, и коса у нас импортная крона. Греются масла, моторы греются. При хорошей погоде, когда люди отдыхают, загорают, нужно и нам загорать. Но мы все равно стараемся работать. Ну, а вот такая дождик такой, то это даже и хорошо.
3: Из запланированных 12 тысяч тонн первым укосом уже заложено более 4 тысяч тонн сенажа, рассказал главный агроном хозяйства Могилевский Ленок Василий Листопадов.
5: Еще 700 гектар бобовых косить, люцерны и клевера 700 гектар, поэтому где-то планируем даже больше, чем 12 готовить.
3: В хозяйстве занимаются семеноводством многолетних трав, в основном люцерны и клевера.
5: В основном, ну, травы для себя небольших количеств. У нас основное направление – это бобовые травы. Люцерны и клевера. Ну, клевера свои, но люцерны приходится, конечно, покупать. Остальное травостой на сено, да, мы делаем травостой и засеваем на переживание для своих потребностей. Остальное продаем.
3: В Могилевском Ленке три молочно-товарных комплекса. В них содержится более 3000 голов дойного стада. Благодаря качественным кормам, а с ними в этом году повезло, здесь рассчитывают на повышение показателя по молоку. На хорошие результаты в родном хозяйстве надеется и механизатор Дмитрий Моисеев.
4: Пока погода у нас плюс, и зерновые у нас хорошие тоже, вот вроде бы как по краю дороги едешь хорошие, и травы у нас больше 100 центнеров с гектара у нас выбивают, погода спрятствует.
1: Горки.
2: Более 30 тысяч тонн сенажа планируют заготовить на зиму агрокомбинат «Горки». Экватор заготовки многолетних трав в хозяйстве пройден. Главная задача – обеспечить животных питательными веществами в полном объеме. Подробности у Татьяны Кутневич.
6: Агрокомбинат «Горки» – это самое большое хозяйство Горецкого района, и сегодня здесь активно ведется кормозаготовка. Особое внимание – улучшению темпов кормозаготовки и качеству закладываемых кормов, ведь от этого зависит стабильность животноводческой сферы на весь год. По сравнению с прошлым годом, темпы выше. Этому способствует хорошая погода, говорит тракторист-машинист агрокомбината «Горки» Иоанн Гернут. На республиканском смотре конкурсе в личном зачете он занял второе место среди лучших трактористов-машинистов.
7: С отцом катался. Что я любил технику. Вот и с детства и потянуло. В общем, пошло и поехало. Корм убираем, вот. Потом зерновое, горочное. Посевная, пахота, культивация. Ну, все вот такое вот. Ну, зимой там, когда снег, что-то. Вот, в общем, работа.
6: Из Витебской области в Горки Иван переехал 15 лет назад. Сейчас он многодетный отец.
7: Старшему сыну 14 будет в июле. Одной девочке средняя получается 11 и 9 лет младше. Сейчас, конечно, и погулять хочется, отдохнуть, все-таки ж каникулы. Все равно по вечерам помогают.
6: Площадь кошения трав первым укосом в агрокомбинате «Горки» 2500 гектаров. В планах хозяйства заложить в траншеи на зиму более 30 тысяч тонн сенажа, рассказал главный агроном агрокомбината Андрей Махрачев.
8: Трава, значит, у нас в хозяйстве посеяно 520 гектар люцерны. Потом у нас есть клевера в чистом виде, это 800 гектар, бобово-злаковые травосмеси.
6: В агрокомбинате «Горки» более 8 тысяч голов крупного рогатого скота, и обеспечение животных сбалансированным рационом – одна из первоочередных задач.
1: Белыничи.
2: Машинный двор открытого акционерного общества «Новая Друдь» Белынического района признан одним из лучших в стране. Хозяйство вошло в число победителей республиканского смотра конкурса по благоустройству машинных дворов, заняв 3-е место. Заслуженную награду вручили в Минске во время международной специализированной выставки «Белагро-2026».
1: Местное время.
2: Комфорт, эстетика и безопасность. В учебном корпусе номер 2 Могилевского государственного экономического промышленно-технологического колледжа ведут капитальный ремонт. И скоро здание получит не только привлекательный внешний вид, но и будет соответствовать всем современным требованиям к учреждениям образования. А это более удобное энергосберегающее помещение. Работы охватывают и учебные кабинеты, и фасад, и территорию вокруг корпуса, говорит руководитель генподрядной строительной организации, директор предприятия «Гравомастер» Владимир Гращенко.
9: Выполняются работы по утеплению и облицовке фасада керамогранитом, а также ремонт всех входных групп, особенно с устройством главного входного крыльца, которое будет облицовано гранитным камнем. Соответственно, благоустройство из тротуарной плитки, озеленение, посадка деревьев, дорожки. Наводим красоту.
2: И пусть пока здесь кипит стройка, уже видно, здание преображается на глазах. А когда работы завершатся, этот корпус станет настоящей гордостью колледжа. Государство делает все, чтобы молодежь получала образование в достойных условиях. Ведь вкладывать в школы, колледжи, вузы, значит вкладывать в будущее страны.
1: Краснополье.
2: В Краснополье торжественно открыли новый 12-квартирный жилой дом на улице Ленинской. Ключи от комфортных квартир новоселы получили из рук председателя райисполкома Александра Ефимчикова. Праздничную атмосферу создал местный творческий коллектив. После завершения официальной части и перерезания символической ленточки счастливые семьи отправились знакомиться со своим новым жильем.
1: Местное время.
2: В Могилеве планируют обустроить около 20 умных остановок. В областном центре продолжается развитие и совершенствование транспортной инфраструктуры. Строительство новых дорог и развязок, оборудование современных умных остановок. Об этом журналистам рассказала начальник управления экономики Могилевского горосполкома Ирена Католикова. Умные остановки – это остановочные пункты, оборудованные современным большим экраном. На данный момент такие остановки разместились на улице Островского, на остановке Октябрьский и в районе завода «Электродвигатель». Это пока что тестовый режим. В перспективе они дополнятся городскими новостями, какими-то важными сообщениями программы праздничных мероприятий. В реализации этого проекта помогает Белтелеком. Умные остановки – это подарок Могилеву ко дню города. Умные остановки – это не только элемент комфортной городской среды, это в перспективе поможет и в развитии сферы туризма. Экраны дополнятся полезной информацией для туристов, какими-то возможными маршрутами по городу.
1: Мстиславль.
2: Летние каникулы с пользой школьники Копачевской школы помогают местному хозяйству на полях, пишет mstlife.by. 15 июня приступил к работе сельскохозяйственный отряд «Комета». В его составе 11 юношей и девушек. Для многих школьников такая работа уже стала доброй традицией. Некоторые из них участвуют в деятельности сельхозотряда не первый год и хорошо знакомы с особенностями полевых работ. В эти дни ребята занимаются видовой прополкой посевов, помогая аграриям поддерживать чистоту зерновых культур и создавать условия для получения хорошего урожая. По словам работников хозяйства, помощь школьников особенно востребована в напряженный летний период. Для самих ребят участие в сельскохозяйственных работах – это возможность провести каникулы с пользой, получить первый трудовой опыт и заработать собственные деньги.
1: Местное время.
2: Именно в летний сезон увеличивается количество случаев, когда дети выпадают из окон. Прокуратура Могилева снова напоминает о правилах безопасности. Чтобы избежать несчастного случая, важно использовать качественную блокирующую защиту для окон. А вот москитные сетки только увеличивают риск, отмечает старший помощник прокурора Могилева Екатерина Зубринович.
10: Москитные сетки привлекают внимание детей. Именно они зачастую становятся причиной несчастных случаев. Во время проветривания следует использовать форточки, к которым дети не имеют доступа. Открывая окна, убедитесь, что ребенок при этом находится под постоянным присмотром. Уберите от окна мебель, чтобы ребенок не смог забраться на подоконник. Помните, даже минутная утрата контроля за ребенком со стороны взрослых может привести к трагедии.
1: Белыничи.
2: В Белыничах появилась ветеранская клумба – благоустроенный зеленый уголок в районе многоэтажных домов по улице Калинина. Она создана при участии ветеранской организации совместно с молодежью и при поддержке работников зеленого строительства жилкомхоза и Белынического лесхоза. Активисты ветеранской организации и бойцы студенческого экологического отряда «Патриот» средней школы номер 1 высадили порядка сотни декоративных деревьев, создав на месте пустыря в дворовой черте многоэтажек настоящий зеленый оазис. Кроме этого, члены районной организации «Белая Русь» поддержали инициативу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и привели в порядок игровое оборудование возле ветеранской клумбы.
1: Белыничи.
2: Работники строительного участка Белынического жилкомхоза спасли взрослого аиста из дымовой трубы в деревне Ясьмоны. Во время проведения капитального ремонта дома они заметили, что над дымовой трубой беспокойно летает аист, и поспешили на помощь. Разобрав часть кладки внизу трубы, они обнаружили птицу, стоящую по колено в золе. Бедняга была в шоке от произошедшего, но терпеливо дала людям себя вытащить. Как рассказали спасатели, кроме испуга, с птицей было все в порядке. Ее отпустили, и она улетела в родное гнездо. Сейчас оба аиста чувствуют себя хорошо, и у них очень ответственный сезон, растят потомство.
1: Бобруйский район.
2: Бобруйск готовится стать столицей народной культуры и гостеприимства. 18-й раз. Международный фестиваль народного творчества «Венок дружбы» пройдет в городе на Березине с 25 по 28 июня. Делегации из 9 стран планируют принимать участие в международном фестивале народного творчества «Венок дружбы» в Бобруйске. Среди тех, кто направил заявки на участие, творческие коллективы из России, Азербайджана, Армении, Колумбии, Мексики и Турции. Это более 1500 участников, рассказала директор Дворца искусств Бобруйска Татьяна Зайцева.
11: Состоятся большие концертные площадки с участием группы российской «Балаган Лимитед». Это 25 число. Состоится концерт с участием Марины Девятовой. Это 29 числа. Конечно, мы не можем обойтись без наших известных исполнителей, которые родом из города Бобруйска. Это Руслан Алихно, который порадует своим творчеством. Это Виталий Гордей, который тоже приедет в этот город и порадует жителей.
2: Пройдут 5 крупных концертов на 5 площадках, а также фестивали «Смарш на Ести», «Город мастеров» и молодежная дискотека до утра. Можно будет побывать на местных предприятиях, на мастер-классах, попробовать сделать зефир, познакомиться с местным туристическим потенциалом, отметила Татьяна Зайцева.
11: Искренне мы приглашаем вас на наш фестиваль с 25 по 29 июня. Будьте вместе с нами, будьте в курсе событий, следите за нами, наблюдайте и обращайтесь в наш инстаграм. Венок дружбы. Скоро в Бобруйске.
1: Быхов.
2: Фестиваль «Большая Барт-рыбалка» пройдет 24-26 июля в 15-й раз, пишет быхов.бай. На живописном берегу Чигиринского водохранилища соберется большой творческий десант. Между Могилевым и Бобруйском выступят известные белорусские и российские барды, музыканты и поэты. Музыкальный фестиваль традиционно пройдет на базе отдыха Могилевского металлургического завода. За 15 лет из местечковой туристско-бардовской тусовки фестиваль вырос в международный мультиформатный проект. За эти годы его посетили более 20 тысяч зрителей, музыкантов и артистов из 17 стран мира. На сегодняшний день ни один фестиваль авторской песни в Беларуси не может похвалиться таким звездным составом гостей. Да и далеко не все российские могут. Более того, программа яркая и насыщенная.
1: Местное время.
2: Малая Родима, код молодости, о том, какие локации будут работать на республиканском празднике Купалья в Александрии 11 июля, журналистам рассказал начальник управления культуры Могилевского облсполкома Александр Жигун. Молодежную площадку сформируют 25 учреждений образования региона, плюс российские учреждения образования. БРСМ на площадке представит локацию «Код молодости. Память. Сила. Традиции». Будет работать свято цирка. Неподалеку оборудуют полевой кинотеатр, а также площадку Могилевского областного театра «Кукол». Также будут представлены тематические площадки Могилевского областного управления департамента охраны и лесхозов Могилевской области. Во время фестиваля можно будет посетить экспозицию «Малая Родима» и побывать в классе, в котором учился Александр Лукашенко.
1: Бобруйский район.
2: Бобруйский каноист Александр Зубок завоевал бронзу чемпионата Европы в Португалии. Как рассказали в областном объединении профсоюзов, на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ 2026 года белорусские спортсмены показали высокий уровень подготовки. И одним из ярких событий турнира стало выступление бобруйчанина. Наш земляк уверенно пробился в финал на спринтерской дистанции 200 метров каноэ-одиночки. В решающем заезде, где борьба шла буквально за сотые доли секунды, Александр финишировал с результатом 38,769 тысячных секунды, завоевав бронзовую медаль. Золото чемпионата досталось россиянину Сергею Свинареву. Серебряным призером стал испанец Пабло Грана. Особую ценность этой победе придает тот факт, что Александр Зубок является воспитанником Бобруйской специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва профсоюзов «Березина». Успех на международной арене – это не только личный вклад спортсмена, но и свидетельство высокого уровня работы тренерского штаба и системы подготовки в профсоюзных спортивных учреждениях. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
12: Наши хиты.

0: В Могилеве 7 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Североатлантическому альянсу очень опасно вмешиваться в процессы в Украине. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия», сообщает Белта. Главу государства спросили, считает ли он, что НАТО или европейские союзники Украины ведут себя провокационно и заваривают кашу. «Я не скажу, что НАТО заваривает эту кашу», — сказал Александр Лукашенко. «НАТО сейчас вмешиваться в эти процессы в Украине очень опасно. Нельзя. Могут спровоцировать не просто эскалацию, могут спровоцировать ядерный конфликт. А это все, как минимум, гибель всей Европы, а то и всей планеты. Это даже невыгодно США», — сказал белорусский лидер.
4: Это невыгодно никому. Поэтому я не думаю, что НАТО уж слишком, будучи заинтересованным в этом конфликте, заваривают эту кашу. У них есть, прежде всего, среди военных такое желание повоевать, погреть руки на войне. Некоторые страны себя ведут неадекватно, такие как наши соседи. Они абсолютно неадекватно себя ведут, рассчитывая на то, что если война начнется с Россией и Белоруссией, то воевать будут немцы, французы, может, американцы. Они где-то во втором эшелоне будут идти, как минимум. Так не будет. Американцы не дураки, западники тоже. Они любят, и вы это заметили, повоевать чужими руками. И издалека. А издалека не победишь. Поэтому кому-то хотелось бы спровоцировать какое-то противостояние в блоке НАТО. Но я не думаю, что это общее мнение руководителей государств, которые входят в состав НАТО.
3: В Могилевской области проходит учение по проверке готовности госорганов к взаимодействию и реагированию на акты терроризма, сообщили Белта в КГБ. В учениях принимают участие подразделения Минобороны, МВД, МЧС, Следственного комитета, КГБ и других ведомств. Планируется использование военной спецтехники, усиление контроля и временное ограничение дорожного движения в районе учений. Население просят соблюдать требования правоохранителей. В Могилеве с 24 по 28 июня организуют праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Об этом Белта рассказали в горисполкоме. 24 июня пройдет гражданско-патриотический квест и спортивно-развлекательный праздник, который охватит сразу три площадки – на улице Челюскинцев, Симонова и по бульвару Непокоренных. В этот же день в городе откроют скалодром. 25 июня состоится концерт заслуженного коллектива Могилевской городской капеллы. 26 июня в 10 часов возле технологического колледжа пройдет народная зарядка. 18 часов у Святого озера начнется концерт и дискотека, а в 21:30 на Дубровенке откроют музыкальный фонтан. Самыми насыщенными на мероприятии будут 27 и 28 июня. И в завершении, с 29 мая по 29 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно, на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, местами с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 12. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.

берет свое начало. Доброе утро всем и каждому, и тем, кто не покидает волну радио Могилев, и тем, кто случайно остановился на 96.4. Олеся Маскина меня зовут. Очередное июньское утро встречаем вместе, а также работаем, общаемся и, естественно, наслаждаемся процессом под классные треки. Совсем скоро услышим «Не лето», Алеш Свик и Олег Майами.

0: Октябрьский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступлений являются кражи. За год в регионе совершается около 5000 краж. Пятая часть из них в Могилеве. Чтобы обезопасить себя и свое имущество, укрепите окна первого этажа и входные двери. Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком. Не впускайте в жилище незнакомых граждан. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Департамент охраны. Ваша безопасность – наша профессия.
1: Наши хиты.

Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: Психологи говорят, что первые 60 минут после пробуждения задают тон всему дню. И вы знаете, я с этим тоже согласна. Но как не провалиться в бесконечную ленту соцсетей? Кстати, есть простой лайфхак. Правило 3П. Первое. План. Не листайте новости, пока не запишите 3 самые важные задачи на день. Второе. Практика. Сделайте микрозарядку. Об этом тоже часто говорю. Даже если просто потянетесь в кровати, это тоже разгоняет кровь и включает обмен веществ. Ну и третье. Расставляйте приоритеты правильно. Позавтракайте не на бегу, а как человек. Просто, молча, без телефона. И это гораздо больше принесет пользы и энергии, чем, знаете, съеденная какая-нибудь булка на бегу. Ну и, конечно, музыка. Не переключайтесь. Радио Могилев на связи. Нилетто, Леша Свик и Олег Майами прямо сейчас.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах, хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: 17 июня по Могилевской области облачно, на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западными местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.
1: Наши хиты.

Кажется, что кто-то в эту пятницу тоже будет петь ла-ла-ла-ла-ла, потому что он станет обладателем сертификата, который подарим мы совместно с робот-мойкой Nano Wash. Друзья, кто еще не в курсе, у нас на Радио Могилев проходит розыгрыш. Залетайте в Инстаграм Радио Могилев, там есть пост. Под постом задание, выполняйте все, перепроверяйте себя и все, и вы уже участник. В пятницу 19 июня будем рандомно выбирать, кому же достанется один из сертификатов. Три будет сертификата, поэтому, представляете, шансы увеличиваются. И что же вы можете сделать с этими сертификатами? Поехать на робот-мойку Nano Wash и бесконтактная робот-мойка. Представляете, сидите вы в машине, а вам моют машину, натирают, и вот, вы уже счастливый водитель, потому что машина блестит, потому что... Вы знаете, да, кто имеет автомобили, как это сложно заехать на мойку, помыть, найти время, вот это вот все. А тут получаете сертификат и все. И за вас все делают. В общем, в Инстаграме все подробности. Выполняйте и всем удачи.

Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: 7.48 на студийных, а сейчас новый трек на радио Могилев прозвучит, представит его группа «Градусы». Кстати, стоит отметить, что коллективу исполнилось 18 лет, а это достаточно немало. Совершеннолетие целое. Группа отыграла свой первый концерт когда-то в далеком 2008 году, 29 мая. Ее основали Роман Пашков и Руслан Тагиев. Ну а сейчас услышим новый сингл под названием «На ресницах». Такая искренняя песня о тепле, о безопасности рядом с любимым человеком. И да, в треке нет фальши, только уют и доверие. Надеюсь, вам понравится.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Могилеве 8 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая.бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76. Новости.
3: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Евротройка, выдвинув России неприемлемые для нее условия по урегулированию конфликта в Украине, пытается задать максимально высокую планку в преддверии будущих переговоров и оставить пространство для возможных уступок. Такое мнение президент Беларуси Александр Лукашенко высказал в интервью телеканалу «Аль-Арабия», сообщает Белта. Глава государства упомянул о недавней встрече в Лондоне так называемой «Европейской большой тройки» – Великобритания, Франция, Германия с Владимиром Зеленским. По итогам мероприятия было принято совместное заявление. Заявление из 5 пунктов, где они предъявляют неприемлемые для России претензии, отметил Александр Лукашенко.
4: Знаете, я долго думал над этими 5 пунктами, почему ведущие страны европейские требуют от России крайних мер, невыполнимых. Классика. Всегда в начале диалога, если они этого хотят, а видимо уже к этому склонны европейские государства, на переговорах задаешь самую высокую планку, чтобы потом можно было от этого отступить. Я думаю, это их позиция в начале переговоров. Российская позиция также максимальная, она была заявлена. Но теперь надо сесть за стол переговоров и сблизить эти позиции. А чтобы сблизить позиции, надо идти на компромисс, если мы хотим закончить эту войну. Одна сторона и другая.
3: Детская оздоровительная кампания стартовала в Беларуси. Все действующие лагеря получили официальное заключение о готовности после проверок санитарно-эпидемиологической службы, сообщили Белта в пресс-службе Министерства здравоохранения. Главная задача – создать комфортные условия, полностью исключив риски инфекционных заболеваний и пищевых отравлений. В этом сезоне свои двери для ребят распахнули лагеря всех типов. Чтобы подготовить базы к приему детей, специалисты санэпидслужбы реализовали полный комплекс профилактических мероприятий, провели тщательную проверку пищеблоков, спальных корпусов, санитарно-бытовых условий, медицинских пунктов и мест отдыха. Также был установлен строгий лабораторный контроль питьевой воды. Выездной проект «Славянского базара» «Васильковый тур» приедет в Могилев 19 июня. В программе тура фестивальные караоке со звездой, конкурс, где каждый желающий может получить шанс выступить на «Славянском базаре» в Витебске. Васильковый кермаш, ярмарка с сувенирами, ремеслами и угощениями. Фестивальный квиз, викторина об истории «Славянского базара» в Витебске с брендированными призами. Мероприятия пройдут на площади Единства и в Комсомольском сквере. А сейчас новость от банка Белвеб. Банк Белвеб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. И в завершении. В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375 29 716 44 44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, местами с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 12.

18.04 в стране, и знаете, друзья, о чем подумала, как же важно ценить настоящий момент, а потому что он никогда не наступит снова, и в каждом мгновении жизни есть что-то ценное. А вот когда мы пытаемся поскорее приблизить выходные, отпуск или еще какие-то события, мы же многое пропускаем, вот и давайте не позволим ни одной секунде пройти мимо нас. Возможно, однажды именно по этому времени мы будем скучать и скажем, что это был самый лучший день в нашей жизни. Это радио Могилев, Олеся Маскина по-прежнему у микрофона, а вместе со мной совсем скоро появится

0: вот так. И это десятка.
1: А вот так.
2: И уже 14.
3: А если так, уже 14 и 4.
1: Так это рыба.
3: Нет, это альфа.
4: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
5: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в Царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
6: Подробности на сайте Царская.бай и по телефону +375 29 716 44 44.

0: что для вас значит работа.
1: Когда просыпаешься утром с охотой.
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: Чего так напрягаемся?
4: Зачем тратить столько времени?
5: Зачем куда-то ехать?
6: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
7: Жара не пройдет, экоклимат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Экоклимат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

0: начнем.
1: Не, Бойка только что продолжила наше утро. Слушайте, это же гимн новой эры. Пока одни парни пашут, умнеют и синеют от нагрузок, девочки поют, а я красивая. И знаете, в этом что-то есть. Психологи, кстати, говорят, что это не просто песня, а целая философия. Ну, такая с иронией, самоиронией и легким налетом китча. Смотрите, как все просто в жизни, да? Ты хотел купить меня, но ты беден, у тебя нет ничего, кроме денег. Вот это поворот, да? Оказывается, можно быть богатым, но при этом бедным. Ну и далее. Боже мой. В общем, парни, вам понятна женская логика? Мне тоже иногда непонятно, но тем не менее, я думаю, что вам с нами жить не просто, но возможно. Ладно, помним, что мы сами главный экспонат в этой жизни и едем дальше. The Rasmus прямо сейчас.

0: 17 июня по Могилевской области облачно, на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.
1: Наши хиты.

Про песню говорили недавно, экспонат. Так вот, ваш автомобиль – это тоже экспонат, но если он покрыт слоем грязи, то это уже не экспонат, а, так сказать, археологический раскоп. Но в Могилеве случилось чудо. Открылась робот-мойка «Нановаш». Это не просто мойка, это косметический салон для вашего железного коня. Без щеток, чтобы не было царапин, без нервов. Все за вас делают роботы. Ну, а вы сидите в машине, как король или королева, и наблюдаете за всем этим, и даже руки не пачкаете. Всего 5-7 минут, и ваше авто сияет ярче, чем ваша улыбка. И главный бонус – оплата прямо из салона. Никаких очередей, никакого «где моя сдача», ну просто красота. Робот-мойка работает круглосуточно и без выходных, что тоже очень удобно. Вас ждут в Могилеве, проспект Димитрова, 69А. Заезжайте, и ваш автомобиль станет тем самым экспонатом, на который все будут оборачиваться. «Нановаш» – это современный чистота, которая делает машину счастливой, а вас гордым владельцем сияющего друга. В общем, понимаете, да, что нужно делать? И дождь машину так не помоет.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Чипсы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Ленинская 56/6. Вклад такса. Находка для финансов.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31.
3: Танцуй под хиты прошлого в двухкассетнике.
4: По пятницам и субботам вечером.

несравненная Тина Тернер с бессмертным гимном «The Best». И знаете, когда я слушаю эту песню, у меня возникает вопрос, а кто сегодня будет лучшим? Ну, не в смысле победить всех и вся, а в смысле проснуться и сделать этот день, так сказать, своим. Тина пела об этом всю жизнь, она уходила от абьюзера, начинала с нуля, пела на стадионах в 60 лет, представляете, а ее голос – это чистая сила духа. И она не говорила «я идеальная», а наоборот она говорила «я выстояла, я здесь и я лучшая для самой себя». Так вот и давайте будем лучшими для себя сегодня. Дерзайте!

0: Начало часа представляет Беларусьбанк.
1: Платить щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия» рассказал, почему война в Украине не закончилась быстрой победой России и кто поспособствовал такому развитию событий, сообщает Белта. Главу государства спросили, почему война продолжается до сих пор, в то время как ранее он заявлял о скором завершении конфликта.
3: Вначале, исходя из хода боевых действий, по ходу боевых действий, не только я, но и все в мире понимали, что война закончится быстро победой россиян. Это было связано прежде всего с тем, что россияне были в Киеве. Но потом определенные политики и силы попросили Путина остановиться, отвести войска от Киева и заключить мирное соглашение. Видя такую ситуацию и то, что гибнет немало людей, и что война, ну, будем откровенны, идет несколько не совсем по сценарию, который был прописан, Путин согласился и вывел свои передовые части из Киева. Помните, это было. До этого вывода все понимали, что дни Украины были сочтены. Многие считают, что это была ошибка россиян, которые, будучи в Киеве, части воинские были выведены. Но дело вкуса. Кто-то считает ошибкой. Я считаю, что это были шаги россиян, направленные на восстановление мира между конфликтующими сторонами. Но после того, как россияне вывели войска из Киева, мира этого не последовало.
2: Учения по проверке готовности государственных органов к взаимодействию и реагированию на акты терроризма проходят на территории Могилевской области, сообщили Белта в КГБ. В учениях принимают участие различные подразделения. Так, блокпосты работают на подъездах к Дрибину, чтобы полностью исключить возможность проникновения условного противника на ключевых подъездах к городу. Здесь в усиленном режиме проводится тщательное фильтрационное мероприятие. Досмотр въезжающего и выезжающего автотранспорта проводят военнослужащие внутренних войск и сотрудники УВД Могилевского облсполкома. Работа налажена четко, проверки проходят максимально оперативно, чтобы не создавать длительных задержек. В Могилеве планируют обустроить около 20 умных остановок, пишет Белта. Как рассказала начальник управления экономики Могилевского горисполкома Ирена Католикова, умные остановки – это остановочные пункты, оборудованные современным большим экраном. На данный момент такие остановки разместились на улице Островского, на остановке Октябрьский и в районе завода «Электродвигатель». Это пока что тестовый режим. В перспективе они дополнятся городскими новостями, какими-то важными сообщениями, программой праздничных мероприятий. В реализации этого проекта помогает Белтелеком. Умные остановки – это подарок Могилеву ко дню города. А сейчас новость от цифрового оператора Life. С 29 мая по 29 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. И в завершении, в честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно, на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, местами с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 13.

5 в родной Беларуси, середина рабочей недели продолжается, и мы продолжаем наше совместное летнее времяпровождение. Сегодня, если кто-то не в курсе, 17 июня, практически вторая декада первого летнего месяца на исходе. Ну скажите, кто из вас уже успел поймать тот самый летний вайб, когда вечером не хочется спать, утром не хочется вставать, в обед хочется мороженого и плевать на какую-то диету? И знаете, лето, оно как бы дает нам разрешение на все это. Здорово. Прекрасно. Замечательно. Ну, а я напомню, это радио Могилев. У микрофона по-прежнему Олеся Маскина. И совсем скоро нам компанию составит Полина Гагарина. Лилая споет про нашу любовь.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

На сегодня есть универсальный план. Выпейте кваса, чтобы взбодриться. Вспомните бывших с улыбкой или без. Лучше, конечно, с улыбкой. Сделайте пару приемов карате для тонуса, и муза точно прилетит. Кстати, не забудьте, быть может, с чем-то поздравить своих близких, родных и так далее, потому что с 13 до 14 на радио Могилев «Привет в обед», чтобы потом, знаете, не было обидно и досадно, что пропустили это время. Ну что ж, с праздником вас, и пусть вдохновение найдет каждого, где бы вы не были. Например, в очереди в магазине или в троллейбусе по дороге домой. Неожиданностей вам приятных.

0: 17 июня по Могилевской области облачно, на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.
1: Наши хиты.

0: Ой, ребят, нечего скрывать, в нашей жизни бывает разное. Иногда, кажется, горы свернешь, а иногда не понимаешь, откуда черпать силы. Бывает, случается, так сказать, выгорание, все раздражает, и даже любимый кофе не спасает. Что же делать? Кстати, вот британка нашла ответ под дубом. Целый год в дождь, снег и град она каждый день садилась под одно дерево и медитировала. Сначала было мерзко мокро, но потом пришла весна, лето, и она поняла, что природа лучше психотерапевта. Терапевт, и берет она недорого, а просто временем. Кстати, это главный и самый изученный эффект. Время, проведенное в окружении деревьев, помогает снизить уровень кортизола, что, да, все мы знаем, гормон стресса, и уменьшить беспокойство. Прогулки это замечательно и хорошо, но есть важный момент. Если вы все-таки поехали отдыхать в лесной массив, да с собой еще еды набрали, не забудьте, пожалуйста, убрать за собой, потому что, да, чистота там чисто, там, где не мусорит. Поэтому, пожалуйста, грядут выходные. Если едете отдыхать, убирайте за собой.
1: Радио Могилев.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Широкий выбор технических специальностей, более 700 бюджетных мест. Целевая подготовка. Телефон 8022-240-888. Подробности на bru.by.
2: Радио Могилев.

0: Зачем из дома вышли?
1: Не тратьте время!
2: Зачем эти сложности?
3: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
4: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 дней. До 24

5 показывает студийные. Друзья мои, если кто-то пропустил гороскоп от Иры Александровой, знайте, что энергетика среды – это коммуникабельная, лукавая, познавательно активная, день склонности к обучению и проявлению умственных способностей, а также день встреч, переговоров и презентаций. Дела, связанные с бизнесом, финансами и торговлей, будут благоприятны. Наслаждайтесь этим днем, налаживайте контакты с друзьями, соседями, сослуживцами, партнерами, родственниками. У вас точно все получится. А вот на пустые разговоры и бесполезные споры время лучше не тратить. Все понятно, да? Доступно, осталось только действовать. Ну что ж, а у меня на этом, пожалуй, все. Это была последняя новость от Олеси Маскиной. Прекрасно с вами провела время я. А далее в полдень встречайте мою коллегу Иру Александрову. Всем счастливо и пока-пока. Радио Могилев.

0: Могилеве 10 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия» ответил на вопрос о своих заявлениях в отношении Владимира Зеленского, сообщает Белта. У главы государства спросили насчет его весьма нелестных слов в адрес Зеленского и о том, как это соотносится с недавним предложением о личной встрече.
4: Что касается критики Зеленского, ну, может быть, я где-то и переборщил, но это был ответ на его вот эти заявления не попад. Да у нас 500 целей, да мы знаем, где Лукашенко там находится, мы завтра ударом, ракетами, беспилотниками. Я молчал. Даже все удивлялись, что я молчал. Ну, я понимал, человек находится под таким прессом. Молодой человек, неопытный, он не военный человек. Ну, может, что-то в голове там не сработало. Я молчал. Но когда мне начали угрожать, я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет. Но, с другой стороны, он должен понимать, что у нас часто говорят, как поют, так и отпевают. Поэтому надо быть аккуратнее и осторожнее. Тем более он прекрасно понимает, что со стороны Беларуси, и особенно с моей стороны, каких-то военных действий ждать не стоит.
3: К новостям в мире. Страны-участницы Большой Семерки намерены расширить военную помощь Украине, увеличив объемы поставок систем противовоздушной обороны и дальнобойных комплектов. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7, пишет Белта. Кроме того, страны глав группы 7 заявили о планах усилить санкционное давление на Россию, включая меры в отношении нефтегазового сектора. При этом в посвященном Украине разделе заявления отсутствуют призывы к переговорам, прекращению огня или мирному урегулированию конфликта. О происшествиях. Вместо того, чтобы уехать на поезде, мужчина написал заявление в милицию. Так закончились посиделки в кафе, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». В Ленинский РУВД обратился 31-летний гомельчанин, у которого украли мобильный телефон стоимостью около 1000 белорусских рублей. Инцидент произошел вблизи железнодорожного вокзала города, где он ждал пересадку на поезд. Сыщики выяснили, что чужой гаджет забрал себе 19-летний, нигде не работающий житель Могилевской области, который тоже оказался в зале ожидания вокзала. Мужчины познакомились и решили скоротать время в одном из ближайших кафе, где распивали спиртные напитки и беседовали. В какой-то момент заявитель дал новому приятелю подержать свой телефон, а после забыл забрать. Вместо того, чтобы вернуть имущество или хотя бы положить телефон в ручную кладь выпившему гражданину, последний забрал мобильный себе. Следователи возбудили уголовное дело. Международная выставка индустрии безопасности «Национальная безопасность. Беларусь-2026» открывается сегодня в Минском международном выставочном центре «Белэкспо», сообщает Белта. На выставке, которая будет проходить по 19 июня, продемонстрируют ведомственные достижения и возможности в области обеспечения национальной безопасности, оборудования и вооружения, организацию профилактической работы и взаимодействия с гражданами. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно, на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 13.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Давай безлимитный гейминг.
6: Давай.
7: Шеринг.
5: Чатинг.
7: Стриминг.
5: Скроллинг.
7: Киссинг.
5: Лавинг.
8: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.

0: 17 июня по Могилевской области облачно, на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западными местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.
1: Наши хиты.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: В Могилеве 11 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил страны Запада о последствиях милитаризации и возврата к всеобщему призыву. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу «Аль-Арабия», сообщает Белта. В одном из вопросов журналист обратила внимание на то, что сейчас многие страны Европы направляют огромные финансовые средства на милитаризацию. Объемы производства в военной сфере растут быстрыми темпами, а в некоторых государствах даже стали говорить о возможности возобновления всеобщего призыва. Президента спросили, как он расценивает эти тенденции и какие возможны последствия. «Это беда», считает глава государства. Он уверен, что в будущем встанет вопрос о том, что делать с избыточным числом военно-промышленных предприятий, как их перепрофилировать, чтобы использовать для гражданских нужд.
4: Сейчас экономика поддерживается в основном за счет этой милитаризации. Но надо думать, а что потом? Все равно придем к миру. Все равно придем к тому, что нужны будут продукты питания, одежда, тракторы, автомобили гражданские. Все, что нужно для жизни людей. Но не автоматы, пулеметы и танки, самолеты. Поэтому это один из вопросов, который мы ни в коем случае не должны забывать. Что касается призыва всеобщей воинской повинности, ну это вы так тонко сказали, это в основном сегодня вопрос Запада.

0: У нас всеобщая воинская повинность, у нас как было, так и есть. Мы призываем всех тех, кто должен служить по возрасту. Поэтому для нас это не является проблемой. Мы не отказывались от всеобщего призыва, но мы ввели контрактную службу там, где это надо. Нас эта проблема не волнует в плане призыва. Нас волнует, чтобы не было эскалации, не было войны на территории Беларуси.
1: Белорусско-узбекский туристический форум пройдет в ноябре в Ташкенте. Об этом премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил на пленарном заседании 5-го международного инвестиционного форума в Ташкенте, сообщает Белта. Взаимный интерес к туризму между Беларусью и Узбекистаном сегодня продолжает расти. В ноябре текущего года в Ташкенте пройдет 2-й белорусско-узбекский туристический форум. Белорусская сторона будет также представлена на международной туристической выставке «Туризм на шелковом пути», которая пройдет в Узбекистане. Проведение этих мероприятий создаст устойчивое кооперационные связи, а также будет способствовать наращиванию взаимного турпотока, сказал Александр Турчин. В Могилевской области проходят тактические учения по оценке готовности властей к противодействию террористическим угрозам. Об этом Белта проинформировали в КГБ. К маневрам привлечены разные ведомства. Так, на подступах к Дрибину развернуты посты, где в усиленном режиме ведется тщательный досмотр автотранспорта. За этим следят военные и милиция. Все проверки организованы четко и оперативно, чтобы не создавать неудобств для водителей. Бобруйск готовится стать столицей народной культуры и гостеприимства. 18-й раз международный фестиваль народного творчества «Венок дружбы» пройдет в городе на Березине с 25 по 28 июня. Делегации из 9 стран планируют принимать участие в международном фестивале народного творчества. Среди тех, кто подал заявки на участие, творческих коллективы из России, Азербайджана, Армении, Колумбии, Мексики и Турции. А сейчас новость от банка Белвеб. Банк Белвеб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.

0: А вот так, и это десятка.
1: А вот так,
2: и уже 14.
0: А если так, уже 14,4.
1: Так это рыба.
0: Нет, это альфа.
3: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.

0: В отдельных районах грозы, ветер западный, местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.
1: Наши хиты.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Минского областного исполнительного комитета Алексея Кушнаренко, сообщает Белта. Главе государства доложено о ситуации в сфере АПК, социально-экономическом развитии региона, а также о подготовке к проведению 13-го форума регионов Беларуси и России. Основной темой доклада стала ситуация в сельском хозяйстве, темпы подготовки кормов и обстановка на полях, работа по обеспечению сохранности скота, строительство современных МТК и профилакториев для телят, объемы производства продукции. Особое внимание глава

0: государство обратил на строительство профилакториев. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия» рассказал о контактах с представителями крупных европейских стран, сообщает Билта. На вопрос о том, могут ли США, по мнению белорусского лидера, оказать влияние на европейские страны с тем, чтобы они восстановили полноценное сотрудничество с Беларусью, президент сказал: «Было бы неплохо. Я от этого не отказывался», — заявил он.
1: Если американцы захотят надавить или повлиять на некоторые европейские страны, они это могут сделать. На некоторые страны они влияют. Но неплохо было бы, если бы американцы в этом плане нам помогли и с нашими соседями нормализовать отношения. Мы от любой помощи не отказываемся. Но мы ведь ведем диалог не только с американцами. Мы находимся в тесном контакте, пока не публичном пространстве, с представителями крупных европейских государств. И первые контакты, которые у нас состоялись с официозом государств, с Великобританией, 2 с лишним года тому назад. Мы обсуждали многие проблемы, в том числе конфликт, который есть в Украине. И я высказывал свою точку зрения. И потом встречался с новыми руководителями соответствующих ведомств Великобритании, которые признали, что я был прав. Но тогда тем путем, который я предлагал, в плане установления мира не пошли. Ситуация усложнилась. Я тоже тогда предупреждал, что война такая вещь, которая может привести к непредсказуемым последствиям и результатам. Война может привести к совершенно алогичному ходу. Так и произошло.
0: В происшествиях в Осиповичском районе спасатели помогли грибнику вернуться домой, сообщили в областном управлении МЧС. Вчера вечером в службу МЧС поступило сообщение о том, что в лесу около деревни Прудок заблудился 77-летний мужчина. Пенсионер еще утром приехал из Бобруйска в лес и, увлеченный сбором грибов, не смог сориентироваться на местности. К счастью, с собой у него был мобильный телефон с заряженной батареей. К поискам незамедлительно приступили работники МЧС и РОВД. Спустя 5 часов возле соседней деревни в лесу спасатели нашли потерявшегося грибника. В медицинской помощи пенсионер не нуждался. В Могилеве с 24 по 28 июня пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Об этом Белта рассказали в горисполкоме. 24 июня состоится гражданско-патриотический квест и спортивно-развлекательный праздник, который охватит сразу 3 площадки на улице Челюскинцев, Симонова и по бульвару Непокоренных. В этот же день в городе откроют скалодром. 25 июня состоится концерт заслуженного коллектива Могилевской городской капеллы. 26 июня в 10 часов возле технологического колледжа пройдет народная зарядка. В 18 часов у Святого озера начнется концерт и дискотека, а в 21.30 на Дубровенке откроют музыкальный фонтан. Самыми насыщенными на мероприятия будут следующие выходные – 27 и 28 июня. А сейчас новость от цифрового оператора Life. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно, на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 15.
2: Ну что, вот и 12.05, и прекрасный день в разгаре, несмотря на то, что местами, может быть, он не такой солнечный, как хотелось бы, но все в наших руках, так сказать, на погоду вообще не обращаем внимания. Не реагируем на все то, что падает с неба или затянуто небо. Замечаем только хорошее, делаем громче, ведь все самое лучшее, что только есть на FM-просторах, здесь, на Радио Могилев. Делайте громче, и доброго дня.
3: Радио Могилев.

0: собрались?
1: Вам заняться нечем.
2: Зачем эти трудности?
3: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.

0: 17 июня по Могилевской области облачно, на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западными местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.
1: Наши хиты.

Заботимся о вашем настроении, круглосуточно подбрасывая хиты, ну а заодно и подарки, да, кто их не любит. На этот раз решили порадовать автомобилистов и подарить 3 сертификата на мойку авто от бесконтактной робот-мойки «Нановаш». Определяться с победителями будем 19 июня, и прямо сейчас советую забежать в наш инстаграм @radio_Могилев, в закрепленном посте выполнить простецкие условия, и, возможно, именно вас мы будем поздравлять уже в эту пятницу. Присоединяйтесь и удачи!

0: Жара не пройдет, экоклимат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Экоклимат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: А вот так! И это десятка!
2: А вот так!
3: И уже 14!
1: А если так, уже 14,4!
2: Так это рыба!
1: Нет, это альфа!
4: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляй.
2: В Могилеве 13 часов.
3: Начало часа представляет Беларусьбанк.
4: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
5: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия» рассказал о контактах с представителями крупных европейских стран, сообщает Билта. «Мы ведем диалог не только с американцами», заявил глава государства.
6: Мы с европейцами в контакте. И даже с некоторыми соседями, возьмите и ту же Литву, Польшу, и обмены людьми, которые были замешаны в шпионаже и противоправной деятельности в Беларуси антиконституционной. Вы знаете эти обмены. Были вовлечены руководители многих стран, в том числе и Дональд Трамп был вовлечен в этот переговорный процесс. Поэтому скажу так откровенно, целая каша заварилась. Мы с американцами начинали эти переговоры. Мы готовы с ними вести эти переговоры. Но на равных условиях. Нами командовать не получится. Мы готовы с европейцами говорить и разговариваем. Мы готовы вместе, чтобы американские представители и европейские стремились наладить с нами нормальное, взаимовыгодное сотрудничество.
5: Украинские беспилотники атаковали автобусы с детской футбольной командой из Беларуси, пишет Ньюсбай. ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которые ехали на отдых в Геленджик. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены 6 человек, в том числе 4 детей. Все пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой, сообщает губернатор Гомельской области. В Могилевской области проходят тактические учения по оценке готовности властей к противодействию террористическим угрозам. Об этом Белта проинформировали в КГБ. К маневрам привлечены разные ведомства. Так, на подступах к Дребину развернуты посты, где в усиленном режиме ведется тщательный досмотр автотранспорта. За этим следят военные и милиция. Все проверки организованы четко и оперативно, чтобы не создавать неудобств для водителей. Китай готов наращивать сотрудничество с Беларусью в сферах образования, техники, туризма, молодежных проектов. Об этом заявил заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Джан Цинви во время заседания комитета высокого уровня по сотрудничеству между законодательными органами Беларуси и Китая, передает Билта. Джан Цинвэй выразил уверенность в том, что два государства и дальше будут совместно противостоять внешним рискам и вызовам защищать общие интересы стран. Новости компании. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей. А еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. А сейчас новость от банка «Белвеб». Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно, на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, местами сильными порывами до 20 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 16, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 17. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет «Асвод». Напоминает, будьте бдительны у воды, в случае ЧП звоните по телефону 112.
1: Новости!
7: Привет,
1: слушай и поздравляй,
3: поздравляй, слушай. Ну вот и снова.
8: снова здравствуйте. На студийных часах 13.04. В студии Ира Александрова. Настал момент, когда вы полноправно можете занять место в эфире Радио Могилев. В течение часа мы будем тесно общаться, вспоминать всех, кто сегодня празднует день рождения, всех, кому мы просто хотели передать привет или улыбнуть вами любимого человека. Не забывайте о том, что услышать свой адрес красивые, теплые слова, пожелания не только приятно, но и здорово поднимает настроение. Попробуйте, как это работает. Пишите на 9940 и на Вайбер через 44 56 86 176. Давайте начнем.

0: что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Ленинская 56/6. Вклад такса. Находка для финансов.
4: Наши хиты.

что для кого-то сейчас ваши слова могли бы быть просто самым приятным, что можно услышать за день. Так что посмотрите, как это работает, как улыбка появляется на лице любимого человека. Пишите на 9940 и на Viber через 44-56-86-176. Любимую подругу Артемчик Олю поздравляю с днем рождения. Очень-очень тебя люблю, ты самая лучшая подруга во вселенной. Это Елена написала. Олечка, с удовольствием присоединяемся к поздравлениям. Всех благ, удовольствий, радостей. И пускай все пожелания, услышанные вами в свой адрес, конечно, сегодня непременно сбудутся. А далее, доброго дня, такой прекрасный радио Могилев. Всю свою теплоту и нежность передаю любимому мужу Валерию. Роднулька, когда-то, очень давно ты стал частью меня. С тобой хочется улыбаться, жить, мечтать, просто молчать, держать тебя за руку. Не перестаю восхищаться тем, какой ты есть. Очень тебя люблю, мой родной, мой единственный и необходимый. Навеки твоя я. Далее у нас есть еще один привет от Ксении. Шлю слова признания и благодарности вашему чудесному коллективу из Осипович. Спасибо, Ксюшечка, большое вам. Передаю горячий привет моему любимому мужу Эдгару Лавакину, который сейчас на даче работает в поте лица и наверняка вспоминает весь алфавит. Кстати, еще и косит траву. Родной, ты самое дорогое сокровище в моем сердечке. Люблю тебя, скучаю, очень жду домой, береги себя. Такие вот приветы радуют ваших близких. Что напишите вы? Пишите, а я с удовольствием все доставлю.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди, ветер западный порывистый, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 19, плюс 23.
1: Наши хиты.

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: А мы продолжаем. Привет в обед. Специально для того и существует, чтобы улыбать лишний раз ваших любимых людей. Вот что есть к этой минуте. Привет, радио. А, можно веселую песню? У меня сегодня день рождения, пишет Марина. Мариночка, во-первых, с днем рождения вас. Желаю, конечно, море счастья, море смеха, радости, веселья. Пусть всегда вас окружают любящие люди, верные друзья. Ну, а песня, естественно, вот далее новинка от Риз Квайр. Специально для вас будет петь. А далее, привет, радио Могилев, хорошего настроения семье Берозка. Вот такой вот привет есть для вас, ребятушки. Не знаю, что вы делаете и от кого. Привет, абонент А1-27-17, последние цифры. А вам большой привет и от меня лично. А далее для Алинки Вишневской привет и хорошего настроения в этот прекрасный, в кавычках, день. А что ж вам день-то не угодил? Что вам не нравится? Ну, дождь иногда. Ну, а что, как по-другому-то? Лето оно такое, то дождь, то солнце. В общем, любая погода хороша. Пишите, пожалуйста, еще все ваши приветы, признания, поздравления. Я, конечно же, выпущу. Кстати, времени осталось совсем немного, так что поспешите.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй! Поздравляй и слушай!
2: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня – это базовый минимум.

0: Привет в обед подходит к своему завершению, но, конечно, у меня еще есть парочка приветов для вас. Поздравляем самую клевую бабушку в мире с днем рождения. Татьяна Владимировна Хойник. И хотим пожелать тебе быть самой здоровой, самой любимой, спокойной, заботливой, неповторимой, не очень серьезной, смешной, веселой, в делах самой первой и просто клевой. Твои внуки Владислав, Андрей, Руслан, Максим, Карина, Валерий и маленький Макарка. Ты самая лучшая бабуля в мире. Татьяна Владимировна, слушайте, ну вы счастливейшая бабушка, у вас столько внуков, так здорово, так весело у вас, я наверняка думаю, да? Особенно, когда все собираются, и да, круто, здорово. Татьяна Владимировна, конечно, здоровья вам крепчайшего, настроения позитива, хотя, думаю, в такой компании клевой по-другому быть не может, да? Всего вам самого-самого наилучшего, ну и пускай все пожелания сбудутся. Далее, Михаил вот просит поддержки, говорит, копаюсь в огороде, очень нужна ваша поддержка моральная. Михаил, я вам помогаю мысленно, вот держу лопату. Я вот пока ее подержу, а вы идите чайку попейте, передохните. Сахар я вам тоже мысленно подложу. В общем, всего вам самого наилучшего. Огород никуда не денется, а здоровье надо что-то поберечь, особенно спину. Она у вас одна единственная. Ну что ж, друзья мои, все на этом. Спасибо вам за ваш позитив, за ваши добрые мысли, за ваше отличное настроение. Продолжайте в том же духе, ну а мы продолжим радовать вас хитами.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 14 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко не отрицает возможности встречи с президентом США Дональдом Трампом, но подчеркивает важность ее наполнения актуальными для обеих сторон вопросами. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия», сообщает Билта. Отвечая на вопрос о том, есть ли в его планах встреча с президентом США, Александр Лукашенко сказал: «Я не исключаю эту встречу, тем более, что я был приглашен на следующий саммит мира. Следующая такая встреча произойдет осенью. Я приглашен на эту встречу лидеров в рамках заседания Совета мира», продолжил глава белорусского государства.
4: Но прежде чем встречаться с кем-то, особенно если главы государств встречаются, надо понимать, а что будет в результате? Что с Дональдом Трампом, встретившись, мы можем сварить, чтобы люди получили ответ? Ну, встретились, и что? Да, это не могут быть какие-то глобальные договоренности, но это будут договоренности, в том числе на основании компромиссов, чтобы развязать какие-то узлы, которые в последнее время созданы между двумя государствами, чтобы сделать так, чтобы улучшить наши отношения. Мы готовы к этому, и американцы, и мы готовы создать эти условия. Они должны быть всеобъемлющие. Не только, как вы сказали, заключенные, осужденные и так далее. Но, слушайте, это на поверхности. У нас есть вопросы посольств, у нас есть вопросы экономического характера, финансового. У нас много вопросов. И эти вопросы должны быть в одном пакете, и в результате встречи двух президентов должны быть, ну, если не договоренность, хотя бы намеки на развязку этих вопросов.
3: Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту удара ВСУ по автобусу с детьми из Гомельской области. Удар ВСУ квалифицирован как террористический акт. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко, сообщает Белта. По данным следствия, сегодня в Брянской области украинскими вооруженными формированиями совершена атака ударным ПЛА по двухэтажному автобусу детско-юношеской спортивной школы номер 2 города Речица. В транспортном средстве, расследовавшем из Беларуси по маршруту Гомель-Геленджик, находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Все они направлялись на отдых. По предварительным данным, погибла женщина. 6 человек получили ранения, они госпитализированы. Информация о пострадавших уточняется. Следственный комитет России устанавливает детали совершенного преступления и конкретных лиц, причастных к произошедшему. Международная обстановка накалилась до предела. Такой не было даже во время холодной войны, заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович во время открытия международной выставки индустрии безопасности «Национальная безопасность Беларусь-2026», передает Билта. По его словам, перед обществом сегодня стоят различные вызовы: киберугрозы, терроризм, нелегальная миграция, а также применение информационных технологий и искусственный интеллект. И для того, чтобы выработать эффективное противодействие всем этим угрозам, проводятся такие форумы. Для этого Беларусь представляет именно мирные наработки для того, чтобы нейтрализовать эти угрозы, обезопасить жизнь наших граждан, сделать все возможное, чтобы та или иная страна жила в мире под мирным небом, подчеркнул Александр Вольфович. И в завершение, гастрономической новинкой праздника Купали Александрия собирает друзей станет сырный фестиваль, который объединит производителей со всей Беларуси. Гости смогут познакомиться с разнообразием отечественных сыров, узнать больше о традициях сыроварения и открыть для себя новые вкусы. Республиканский праздник Купали Александрия собирает друзей пройдет в Шкловском районе 11 июля, начало в 11 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди, ветер западный порывистый, температура воздуха ночью +8, +13, днем +19, +23. Сейчас в Могилеве +17.

Жара не пройдет, эко-климат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Эко-климат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

0: чего так напрягаемся?
1: Зачем тратить столько времени?
2: Зачем куда-то ехать?
3: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
4: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
5: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Вы хотите жить в благоприятной окружающей среде, ходить по цветущей земле, дышать свежим воздухом и пить чистую воду. Программа «Эко-взгляд». Взгляд в безопасное будущее.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. Новый глава Минприроды Максим Лысенко назвал утилизацию отходов одной из главных проблем ведомства. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды заявил о необходимости усилить контроль за раздельным сбором мусора и его последующей переработкой. Глава ведомства подчеркнул, что ситуации, когда содержимое спецконтейнеров сваливают в один мусоровоз, станут объектом жесткого контроля со стороны Минприроды. Главную задачу в сфере экологии Максим Лысенко обозначил так. Обращение с отходами – одна из самых наболевших проблем. Мы видим, сколько сегодня упаковки зачастую идет на захоронение, а должна идти на переработку. Чужеродное растение золотарник канадский в Могилевской области распространился на площади около 1870 гектаров. И в этом виноваты сами люди. Несмотря на разъяснительную работу, которую постоянно проводят экологи, некоторые граждане по-прежнему высаживают это растение на клумбы, в палисаднике, в своих домовладениях и на прилегающей территории. Приносят золотарник на кладбище, рассказала главный специалист Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Елена Прудникова.
3: Вред от золотарника канадского для человека не столь явный, как от борщевика. Но не надо забывать, что этого растения очень мелкая пыльца, которая является довольно сильным раздражителем для людей, склонных к заболеваниям дыхательных путей. Кроме того, золотарник канадский обедняет почву, вытесняет аборигенные растения на землях, которые занимает, и активно распространяется на другие территории. Золотарник комфортно чувствует себя в наших климатических условиях, любит открытую местность, поэтому его распространение так трудно сдержать. Комитет настоятельно рекомендует гражданам отнестись ответственно к выбору растений, которые высаживаете на ваших приусадебных участках. И просим отказаться от высадки золотарника канадского. В случае, если он у вас есть, до цветения скосите его и уберите.
0: Эко-взгляд.
2: Необычный и первый в Краснопольском районе отель для насекомых «Жужжащий комфорт» создали педагоги Краснопольского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и воспитанники воспитательно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Васильки». Как сообщает телеграм-канал «Могилев Природа», отели для насекомых набирают популярность во всем мире. Краснополье не стало исключением. Берегите природу, и она ответит вам тем же.
0: Эко-взгляд на радио Могилев.

0: Начало часа представляет Беларусьбанк.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая.бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко не склонен драматизировать ситуацию с безопасностью в мире, считая, что ничего катастрофического сейчас не происходит. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия», сообщает Билта. Вопрос главы государства касался глобальных изменений и краха прежнего миропорядка, основанного на неких правилах.
3: Мир, к сожалению, не стал безопаснее. Я вначале говорил, что у меня так 50-50, 50 на 50, и настороженность, и оптимизм, и так далее. Мир в этом плане безопаснее не стал. Но и считать, что катастрофа, ни в коем случае нельзя. Потому что реально, если смотреть на мир, слишком много болтовни, слишком много информационной войны, которая, к счастью, не везде и не всегда перерастает в горячую войну. Поэтому не катастрофа.
2: В Беларуси возбуждено уголовное дело по факту удара БПЛА по автобусу с детьми из Гомельской области. Об этом рассказал председатель Следственного комитета Константин Бычек, передает Билта. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Оно принято нами к производству, проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации, отметил Константин Бычек. Он также добавил, что белорусские следователи выбыли в Россию для оказания содействия российским коллегам. Пострадавшим при атаке БПЛА на автобус с белорусскими детьми в Брянской области помощь оказывается в полном объеме. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, сообщает Билта. Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами Российской детской клинической больницы. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, сказал Алексей Кузнецов. По данным Минздрава РФ, госпитализированы 7 пострадавших при атаке БПЛА на автобус в Брянской области. Состояние одного ребенка тяжелое. Тактические учения по оценке готовности властей к противодействию террористическим угрозам проходят в эти дни в Могилевской области. Об этом Белта сообщили в КГБ. К маневрам привлечены разные ведомства. Так, на подступах к Дребину развернуты посты, где в усиленном режиме ведется тщательный досмотр автотранспорта. За этим следят военные и милиция. Все проверки организованы четко и оперативно, чтобы не создавать неудобств для водителей. И в завершение. Бобруйск готовится стать столицей народной культуры и гостеприимства. 18-й международный фестиваль «Венок дружбы» пройдет в Бобруйске 25-29 июня. На праздник приедут творческие коллективы, делегации из Беларуси, России, Азербайджана, Армении и даже Индии и Колумбии. Зрителей ждет насыщенная программа, торжественное открытие концерта «Балаган Лимитед», выступление певицы Марины Девятовой и многое другое. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди, ветер западный порывистый, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 19, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 15.
4: Ну что, в стране 15.04, день набрал нужные обороты, уже не так страшна рабочая неделя. Впереди маленький четвержочек, потом пятничка и выходные, да, и когда компания, отличное время летит быстрее. Ира Александрова рядышком с вами, далее много хитов и отличный день.
5: Радио Могилев.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Давай безлимитный гейминг.
7: Давай.
8: Шеринг.
6: Чатинг.
8: Стриминг.
6: Скроллинг.
8: Киссинг.
6: Лавинг.
9: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.

0: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке. Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Жара не пройдет, экоклимат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Экоклимат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

0: непременно облачность, местами небольшие дожди, ветер западный порывистый, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 19, плюс 23. В пятницу кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 19, плюс 24. В субботу преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 22, плюс 27. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Знаете, вот нарадоваться не могу, когда осознаю, сколько рядом живет талантливых, харизматичных и уникальных людей. А если вы к тому же еще и поете, то вот прям прямая вам дорога в новый сезон телешоу «Фактор Бай». Стартовали живые прослушивания исполнителей для участия в новом сезоне масштабных музыкальных телепроектов «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». По 13 июля по всей Беларуси будут собирать самых талантливых. Ну и 5 и 6 июля прослушивание пройдет у нас в Могилеве на улице Дзержинского, 19. Подать, кстати, заявку для участия в отборе и найти актуальную информацию о проведении живых прослушиваний можно на сайте Белтелерадиокомпании, а также в телеграм-канале news.by и на официальных страницах «Фактор Бай» в социальных сетях. Не упустите свой шанс.
1: Радио можно не только слушать.
2: Радио, нижнее подчеркивание, Могилёв.
1: Мы есть в ТикТоке.
3: Ты думал, все понарошку,

0: Радио Могилев.
1: Around the world.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

Дню, и это мой вам совет: меньше отвлекаться на телефон. Я, вот, знаете ли, отвлеклась, и все, у меня психологическая травма. Узнала, и знаете, что яблоко не стоит есть в качестве перекуса, вы так сильнее проголодаетесь. Яблоки, как и любые другие фрукты, вредны тем, что они содержат фруктозу, что сильно стимулирует центр голода, и к следующему приему пищи вы можете съесть больше, чем планировали. Понимаете, да, что вы можете в таком состоянии слопать еще и собаки коллег? Страшно, страшно представить, да. Кстати, возможно, сделав радио Могилев громче в танце, вы разложите калории в нужные места, и не будут вам страшны никакие яблоки. От этого будете счастливее, красивее. Давайте попробуем, как это работает.

Там, там не бывает печали, там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно, там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

0: В Могилеве 16 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия» рассказал о философии и приоритетах сотрудничества с Африкой и странами дальней дуги, сообщает Билта. Глава государства обратил внимание на то, что Беларусь давно и планомерно выстраивает взаимоотношения со странами дальней дуги. Нам тут не надо перестраиваться. Господь нас подвиг к тому, что мы выстроили хорошие отношения с Китаем. После России это второй наш союзник, отметил Александр Лукашенко. По словам президента, Беларусь успешно развивает сотрудничество со многими странами на юге и юго-востоке Азии.
4: С Вьетнамом у нас хорошие отношения, с Мьянмой у нас хорошие отношения, с Индонезией, вот предстоящий визит мой будет, неплохие отношения выстроились. Мы туда и продаем, и технологии наши они просят. У нас с Северной Африкой, Египет, Ливия всегда были неплохие отношения. С Алжиром у нас выстраиваются хорошие отношения, то есть с Северной Африкой, Зимбабве, юго-восток Африки, точка входа на африканский континент. Недавно мы договорились с Ганой. Мы торгуем с ними. В будущем мы имеем контракты на усиление.

0: торговли, но это уже западная точка нашего входа на африканский континент. Оман помогает нам выстроить отношения с Танзанией, с Кенией, у нас неплохие отношения. То есть нам не надо ничего переформатировать. Нам повезло, может, интуитивно как-то, но мы эти точки давно нащупали. Главное сейчас активизироваться и сотрудничать с этими государствами. Там к нам хорошо относятся, там нас воспринимают. Очень активно мы работаем на индийском направлении. Поэтому нам относительно успешно вся эта переориентация помогла преодолеть санкционное давление. Мы спокойно себя чувствуем.
1: МИД Беларуси решительно осуждает атаку на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области России. Об этом заявлении в связи с происшествием сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Руслан Воронков. Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения. Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений, сказал он. Пресс-секретарь также добавил, что в связи с данным трагическим инцидентом МИД Беларуси считает важным отметить, обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выезда группы граждан в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранное государство. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов, заявил Руслан Воронков. Для помощи пострадавшим в Брянской области из Минска направлены специалисты республиканского уровня. Об этом Белта сообщил министр здравоохранения Александр Хаджаев. Мы направили 3 реанимационные бригады, которые дополнены разными специалистами в составе 11 человек в Брянск, которые на месте совместно с российскими специалистами смогут оценить состояние наших граждан и принять решение о возможности их транспортировки в Беларусь, оказание необходимой помощи на месте. Также на данный момент из Минска в Брянск направлены специалисты республиканского уровня. Это анестезиологи, реаниматологи, детские хирурги, а также специалисты Республиканского центра огнестрельной травмы, добавил Александр Хаджаев. Кроме того, для оказания помощи пострадавшим направлена бригада из Москвы. Информация будет обновляться и дополняться. Минздрав держит этот вопрос на контроле. И в завершении. Белорус Руслан Зимницкий стал призером молодежного чемпионата мира по фехтованию на колясках, который проходит в Турции, сообщает Белта. Первую медаль нашей команде принес Руслан Зимницкий. Месяц назад он завоевал 2 бронзы на престижном международном турнире среди колясочников во Франции. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди, ветер западный порывистый, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 19, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 15.
2: 16:04 на часах, впереди скорый финиш. Конечно, здорово вдохновляет этот факт. Надеюсь, настроение у вас все в порядке. Давайте продолжим покорять этот день, чтобы результаты ваших трудов вас порадовали. Ну, а мы будем продолжать дарить вам только лучшее, что только есть на FM-просторах. Поехали!
3: Радио

Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Перис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

0: стоп. Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев.
1: От 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: А вот так... И это десятка.
3: А вот так?
4: И уже 14.
2: А если так, уже 14,4.
3: Так это рыба.
2: Нет, это альфа.
5: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди, ветер западный порывистый, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 19, плюс 23.
1: Наши хиты.

0: Мне кажется, только ежедневно работающий человек может оценить ежедневно наступающий вечер после рабочего дня. И я очень надеюсь, что вам реально удается отдохнуть. А тем временем ученые выяснили, что отдых – это состояние без впечатлений и без надоб. Поэтому, если в отпуск вы отправляетесь куда-то, организм стрессует, набирается впечатлений и эмоций и не отдыхает. Представляете? А делаем вывод: домой пришли, выключили телефон, приняли горизонтальное положение и так до утра. А там и все выходные до понедельника. Вот тогда, видимо, мы и почувствуем, что отдохнули. Но вряд ли, конечно, кто-то любит так отдыхать, но на то оно и свободное время, чтобы организовать себе какие-то воспоминания и приятные моменты. Пусть даже мы в это время умотаемся больше, чем нужно. Пусть этих приятных моментов будет больше, ну а мы будем рядышком, что бы вы там себе на вечер не напланировали.
1: Радио Могилев.

0: События. Информация. Факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Перекос экономики в сторону войны не приведет ни к чему хорошему и аукнется в будущем. Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил страны Запада о последствиях милитаризации. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу «Аль-Арабия». В одном из вопросов журналист обратила внимание на то, что сейчас многие страны Европы направляют огромные финансовые средства на милитаризацию. Объемы производства в военной сфере растут быстрыми темпами. А в некоторых государствах даже стали говорить о возможности возобновления всеобщего призыва. И когда нашего президента спросили, как он расценивает эти тенденции, и какие возможны последствия, он ответил, что это беда. Глава государства уверен, что в будущем встанет вопрос о том, что делать с избыточным числом военно-промышленных предприятий, как их перепрофилировать, чтобы использовать для гражданских нужд.
3: Сейчас экономика поддерживается в основном за счет этой милитаризации. Но надо думать, а что потом? Все равно придем к миру. Все равно придем к тому, что нужны будут продукты питания, одежда, тракторы, автомобили гражданские. Все, что нужно для жизни людей. Но не автоматы, пулеметы и танки, самолеты. Поэтому это один из вопросов, который мы ни в коем случае не должны забывать. Что касается призыва всеобщей воинской повинности, ну это вы так тонко сказали, это в основном сегодня вопрос Запада. У нас всеобщая воинская повинность, у нас как было, так и есть. Мы призываем всех тех, кто должен служить по возрасту. Поэтому для нас это не является проблемой. Мы не отказывались от всеобщего призыва, но мы ввели контрактную службу там, где это надо. Нас эта проблема не волнует в плане призыва. Нас волнует, чтобы не было эскалации, не было войны на территории Беларуси.
2: Президент не раз подчеркивал, что главная опасность милитаризации не просто перекос экономики, а неизбежный рост напряженности, от которого рано или поздно страдают мирные люди. И, к сожалению, эти слова обретают жуткую конкретику прямо сейчас. Пока на Западе спорят о бюджетах на танки и возрождении призыва, реальная угроза уже давно пришла в приграничье, и ее оружием стали беспилотники, которые не разбирают, где военный объект, а где школьный автобус. Трагическим подтверждением этого стал сегодняшний удар дрона в Брянской области по автобусу с ребятами из Гомельской области. Юные спортсмены ехали на отдых в Геленджик. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены 7 человек, в том числе 4 детей. Состояние одного из них тяжелое. Все они сейчас в больнице. Оказание помощи им координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Возбуждено уголовное дело, проводится разбирательство. Наши следователи отправились в Россию к российским коллегам, а МИД Беларуси решительно осудил атаку на гражданский автобус, расценивая это как акт терроризма против мирного населения и требует от украинской стороны исчерпывающих объяснений. Чтобы не допустить подобных трагедий на своей территории, в Беларуси системно отрабатывают защиту людей и инфраструктуры от любых террористических проявлений, будь то диверсант, заброшенный дрон или нелегальный груз. И как раз сейчас, пока следователи изучают то место происшествия, в Могилевской области проходят тактические учения, где силовые ведомства в реальном режиме проверяют, готовы ли они мгновенно перекрыть каналы угроз, перехватить контроль и защитить каждого гражданина. И это не показуха, а вынужденная мера в условиях, когда обстановка у наших границ накалена. А белорусские власти реагируют на подобные вызовы не громкими заявлениями, а конкретными действиями на земле. И пока на белорусской земле в режиме реального времени отрабатывают защиту от террористических угроз, западные лидеры на саммите Большой Семерки во Франции принимают решения, которые напрямую подпитывают этот самый источник опасности. Они не просто обсуждают абстрактную помощь, а открыто подтверждают намерение наращивать поставки Украине систем ПВО и вооружений дальнего радиуса действий, пишет Newsbuy со ссылкой на ТАСС. Это означает, что приграничные территории, включая Беларусь, продолжают оставаться в зоне досягаемости все более мощных и дальнобойных средств поражения. По сути, получается, что мы всячески стараемся уберечь свою страну от необдуманных чужих действий и их тяжелых последствий. А на другом конце, в залах G7, принимают решения, которые эти последствия множат. Вот почему белорусские власти делают ставку не на пустые обещания, а на собственную боевую выучку и готовность мгновенно реагировать. Пока внешние игроки разгоняют спираль эскалации, у нас нет другого выхода, кроме как укреплять свой щит.
0: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.
4: Для тебя. Для тебя. Радио Могилев. Для тебя.

0: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
2: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
3: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Ленинск 56/6. Вклад такса. Находка для финансов.
4: Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Широкий выбор технических специальностей. Более 700 бюджетных мест. Целевая подготовка. Телефон 8022-240-888. Подробности на bru.by.
2: Новинка на радио Могилев.

0: 56 на часах, конечно, все меньше хочется думать о работе, все больше мыслей о любимых людях, о доме, в котором тепло, уютно, сытно. И вы обязательно окунетесь в эту атмосферу, вам будет хорошо, так что пожелаю быстрого окончания рабочего дня, но неуемной фантазии на приближающийся вечер. И каких бы планов вы себе не настроили, знаете, здесь на волне радио Мегалюб вам всегда рады и готовы снабжать хитами круглосуточно. Компания Рустама Османова продолжит этот вечер, а я, Ира Александрова, прощаюсь до завтра. Всех обняла, всем пока.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 17 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-186-76. Новости.
3: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Могилевского облсполкома Анатолия Исаченко, сообщает Билд. О главе государства доложено о динамике в сфере промышленности, ситуации на крупных овалообразующих предприятиях. В центре внимания также была тематика регионального развития, показатели работы в сельском хозяйстве, отдельные кадровые вопросы. Президент уделил особое внимание, подробно интересовался перспективами развития Могилевским волокно и предлагаемыми в этой части проектами. Руководству области совместно с правительством поручено детально проработать данные вопросы. Соответствующая тема будет рассмотрена в ходе ближайшей рабочей поездки главы государства в Могилев. Как идут работы по заготовке кормов в регионе? По итогам доклада главе государства журналистам рассказал председатель Могилевского облсполкома Анатолий Исаченко, передает Белта. Одной из важных тем доклада сегодня стало сельское хозяйство, в частности, вопросы заготовки кормов. Глава государства обратил на это особое внимание. Было доложено, что косовица идет полным ходом. Практически 78% мы убрали. Травы в этом году неплохие. Мы уже заготовили где-то 50% от плана по сенажу. Я думаю, в течение недели завершится первый укус и сразу приступим ко второму укусу. Дожди немного сдерживают темпы, мешают, но в то же время они помогают. Урожай трав неплохой, рассказал Анатолий Исаченко. Наша задача – все убрать, собрать и заготовить качественные корма. На это мы обращаем особое внимание. Еще одна актуальная тема – работа в регионе механизированных отрядов, которые, подчеркнул председатель облсполкома, были созданы по поручению Александра Лукашенко.
4: У нас на кормозаготовке их работает 15. Это полностью укомплектованные отряды, где есть кормоуборочные комбайны, есть косилки, есть отвозка, трамбовка. И они, конечно, выполняют свою роль. И неплохо. Где-то примерно 15-20% от всего объема заготавливаемых кормов – это работа наших мехотрядов. Но здесь же второй вопрос. Следом идет уборка зерновых. И сегодня наша задача, чтобы наряду с уборкой зерновых у нас продолжалась уборка и трав. Травы очень неплохие, поэтому есть возможность неплохо заготовить корма. И вот отряды эти нам помогут. Плюс, конечно, будут созданы межхозяйственные отряды, и мы продолжим, как и в прошлом году, так и в этом году, продолжим заготовку кормов. Мы не только будем восстанавливать наши сельхозхимии, но мы создаем под каждой такой базой свои небольшие отряды по внесению удобрений и средств химзащиты. И мы уже начали эту работу, приобрели соответствующую технику, и она оказывает свой положительный результат. Потому что хозяйством где-то надо помогать в часы пик. Сегодня неплохие идут зерновые культуры, яровые, озимые. Но сегодня надо работать с химией, с подкормками. Это звенья укрупненные помогают более эффективно и быстро проводить данную работу. Вот это наша стратегия, наше направление и то, что поручал глава государства.
3: Тактические учения по оценке готовности властей к противодействию террористическим угрозам продолжаются в нашем регионе. Возле Дрибина развернуты посты, где в усиленном режиме ведется досмотр автотранспорта. За этим следят военные и милиция. Все проверки организованы четко, чтобы не создавать неудобств для водителей. Новости компании. Только по 30 июня в «Золотой мечте» скидки до 70% на золотые и серебряные украшения. Наполните лето блеском с «Золотой мечтой». Подробности на gold-dream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. А сейчас новость от банка «Белвэп». Банк «Белвэп» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвэп», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. завтра по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди, ветер западный порывистый, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 19, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 15.
5: Семнадцать ноль шесть на календаре, 17:05 на часах. Рустам Османов с этой минуты с вами на радио Могилев. Всем машу привет. И вот честное слово, если бы мог сделать так, чтобы погода в эти июньские дни была больше похожа на июньскую, не задумываясь, сделал бы. Но я не в силах, зато в силах окатить вас с ног до головы волной хитовой музыки. Этим делом и займусь до 21 часа.

обновлении в золотой мечте. Золотые и серебряные украшения со скидками до 70%. Выбирайте украшения мечты и наполняйте лето блеском. Акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди, ветер западный порывистый, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 19, плюс 23.
1: Наши хиты.

Жара не пройдет, эко-климат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Эко-климат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

0: Отчего же эти последние дни такие дождливые? Ну, по примете автомобилистов, дожди идут тогда, когда вы помыли машину. Ну, может быть, проблема кроется не в самом факте, а в методах и подходах. Ну, а теперь у владельцев автомобилей нашего города появилась возможность более технологично подойти к вопросу чистоты своей «Ласточки», после чего никакие дожди не страшны. В Могилеве открылась новая робот-машина. Мойка NanoWash. Без применения щеток, без царапин. Поэтому ваша машина будет не просто чистая, а как будто только с конвейера. Процесс придания идеальной чистоты вашему авто займет всего 5-7 минут. 24 часа в сутки, без выходных. Оплата не выходя из машины. NanoWash находится по адресу проспект Димитрова, 69А. NanoWash. Современная чистота для вашего авто.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Зачем из дома вышли?
1: Не тратьте время!
2: Зачем эти сложности?
3: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вайпаритет и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.
4: А вот так. И это десятка.
5: А вот так.
6: И уже 14.
7: А если так, уже 14,4.
5: Так это рыба.
7: Нет, это альфа.
8: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
9: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
10: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: можно не только слушать.
1: Радио, нижнее подчеркивание, Могилев.
0: Мы есть в ТикТоке.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Каким станет Дрибинский район после укрупнения? По итогам доклада президенту журналистам рассказал председатель Могилевского облсполкома Анатолий Исаченко, передает Билта. Ранее было поручение главы государства по укрупнению Дрибинского района. Как отмечалось, после присоединения территории соседних районов его площадь увеличится на 10 тысяч гектаров. Изменение границ сделает его выше среднестатистических районов области по площади. Вместе с землей в состав района войдут и действующие сельхозпредприятия. На данный момент их 6, а после укрупнения число увеличится вдвое. Эту тему мы отрабатывали, внесли свои предложения, сказал Анатолий Исаченко.
4: Я могу сказать, что на сегодняшний день по тем предложениям Дрибинский район станет чуть выше среднестатистического района нашей Могилевской области. Предложения есть, президент рассмотрит их, будет еще раз доложено отдельно, и тогда уже окончательно будет поставлена точка в наших подходах по укрупнению Дрибинского района. На самом деле вопрос объемный, требует пристального внимания, поэтому президент всегда очень тщательно и трепетно относится к таким вопросам. Это и земли, это и люди, это и материальная база. И самое главное, чтобы это был результат. Поэтому предложения есть, они рассматриваются, есть поручения другим структурам. Потом будет принято решение.
3: Гомельские больницы готовы принять пострадавших после удара ВСУ по автобусу с детьми из юго-восточного региона Беларуси в Брянской области. Об этом заявил журналистам заместитель председателя Гомельского облсполкома Дмитрий Олейников, передает Билта. В Брянск выехала бригада скорой помощи из 3 реанимобилей, которые готовы перевести пострадавших. Тяжело пострадавшим, это двое ребят, оказывается медицинская помощь в Брянске. Как раз в эти часы проходит операция, уточнил Дмитрий Олейников. Он добавил, что тяжело пострадал и один взрослый. На границе находятся две бригады скорой помощи. При необходимости больницы Гомеля готовы принять любое количество пострадавших, подчеркнул Дмитрий Олейников. По его словам, за остальными пассажирами отправлен автобус из Гомеля. Нужно восстановить контакты и коммуникации по военной линии, ведь из-за их прекращения резко возрос риск ошибок, опасных инцидентов, неверного восприятия и ложных выводов. Об этом заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета заявил на ежегодной конференции по обзору проблем в области безопасности, которая проходит в штаб-квартире ОБСЕ в Вене, сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу МИД. Необходимо возвращаться к механизмам прозрачности и контактам на любой приемлемом уровне, вплоть до тактического взаимодействия в приграничных районах, подчеркнул замминистра. Мы должны убедить друг друга в том, что никто не собирается нападать друг на друга. Мы должны заново научиться слышать друг друга, сказал Игорь Секрета. И в завершение, в честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%. А также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди, ветер западный порывистый, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 19, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 15. Новости.
5: 18 часов наступили, их должно быть не только видно на часах, но и слышно в эфире. Это предоставьте Радио Могилев и мне, Рустаму Османову. Приветствую всех в новом часе. Владимир Пресняков с песней «Выше облаков» слушаем прямо сейчас.

Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Ленинская 56/6. Вклад такса. Находка для финансов.

0: Какие могут быть плюсы от жары, помимо отраженных на столбике термометра? Ну, для производителей мороженого на этом можно немножечко нажиться и поднять цены на популярное мороженое. Так случилось в Японии, где несколько компаний по производству оного уличили в сговоре с целью незаконно поднять ценник. Ну а на фоне особо жаркого летнего периода в последнее время, когда до плюс 40 доходит местами, это выглядит крайне преступно, поэтому дело будут расследовать. Ну а мы подождем еще тепла немножечко, послушаем через несколько минут прогноз погоды и узнаем, доведется ли нам мороженого поесть.
1: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди, ветер западный порывистый, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 19, плюс 23.
1: Наши хиты.

0: собрались?
1: Вам заняться нечем.
2: Зачем эти трудности?
3: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
4: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Gangsta Paradise от Coolio в конце этого часа. Хит, удостоенный премии Грэмми, а также двух наград MTV Video Music Award в 1996 году. А журнал Billboard назвал его песней номер один по итогам 1995 года в США. Ну а на радио Могилев, как вы понимаете, это далеко не все, чем мы будем радовать вас, проводя вечер среды вместе. Совсем скоро новый час с новыми хитами, а прямо сейчас слушаем Фоделя и его Mon P.
1: Je ne connais pas ce soleil qui brûle les dunes sans fin. Je ne connais pas d'autre terre que celle qui m'a tendu la main.

0: Радио Могилев.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: В Могилеве 19 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76. Новости.
3: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. В Беларуси создаются условия для ускоренного развития сферы робототехники. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о стимулировании роботизации, сообщили Белта в пресс-службе белорусского лидера. Указом предоставляются льготы и преференции. Для потребителей роботов предусмотрено снижение налогооблагаемой базы. Для производителей инжиниринговых компаний освобождение роботов и их компонентов от ввозного НДС, а также предоставление резидентам парка высоких технологий право на реализацию компонентов роботов для гарантийного и постгарантийного обслуживания, сдачу в аренду произведенных ими роботов. Почему Шкловский район может служить примером базового? По итогам доклада президенту рассказал журналистам председатель Могилевского облисполкома Анатолий Саченко. Передает Белта. Как отметил Анатолий Саченко, есть поручение президента сделать Шкловский район наряду с Оршанским районом Витебской области базовым по развитию. И реализация этого поручения включает в себя крупные проекты создания райагросервиса, комбикормового и молокоперерабатывающего заводов. На примере Шкловского района мы реализуем проект по созданию сельхозтехники. Даже не столько реализуем, сколько восстанавливаем ту базу, которая была ранее. Плюс не только это предприятие, еще районную базу хранения минеральных удобрений, сказал Анатолий Саченко.
4: Эти два объекта сегодня практически готовы. Мы будем при посещении главы государства показывать, рассказывать и не только об этих объектах или районе, а о дальнейшем развитии данных направлений. Согласно поручению главы государства, молокозавод должен быть сдан к концу года. Сегодня все работы идут в графике, поэтому, я думаю, поручение будет выполнено. Полский район в своих границах имеет все, что необходимо для того, чтобы стать базовым примером и развиваться. Есть сельхозтехника, сельхозхимия, льнозавод, ПМК, дорожные организации, молокозавод, комбикормовый завод. То есть создана вся инфраструктура и материальная база для дальнейшего развития этого региона. Я думаю, вот такие районы должны быть все. Он должен быть самодостаточным. В данном направлении было поручение. Мы его отработали и будем докладывать главе государства.
3: В Могилевской области продолжаются масштабные республиканские учения. В них задействованы подразделения Министерства обороны, МВД, МЧС, Следственного комитета, КГБ и другие государственные органы. Задача – проверить готовность взаимодействовать и реагировать на акты терроризма. И в завершение третий трудовой семестр торжественно открыли студенческие отряды Беларуси в музее «Слава Могилевщины». Сегодня на Бычевском поле около 500 бойцов со всей страны отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны и получили путевки на летнюю работу. А до этого они стали участниками целого цикла экскурсий, где каждый смог познакомиться с культурными и промышленными брендами Могилевской области. Торжественная часть завершилась вручением трудовых путевок штабам и сводным отрядам. Также молодежь приняла участие в открытии тематического остановочного пункта неподалеку от Бычевского поля. Каковы основные события к этому часу? Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди, ветер западный порывистый, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 19, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 15. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет. А свод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.
5: Новый час наступил, как я и обещал, и продолжаю это делать. Он будет забит музыкой под самую завязку. Услышим и Брейнсторма, и Настю Кравченко, и Марка Тишмана с летними мотивами. Но это еще не все. Слушайте совсем скоро новую программу «Родное слово» на радио «Могилев». Зовут меня Рустам Османов. Всем приятного вечера.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Жара не пройдет, эко-климат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Эко-климат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

Мелодично про следующее лето в нашем эфире спел только что Дамиано Давид. А трек его так и называется «Next Summer», то есть «Следующим летом». Подождите, уважаемые Дамиано, не спешите ли вы вперед паровоза? Мы еще с этим летом не разобрались, оно же не так давно наступило, но уже вопросики возникают к нему. Хотелось бы больше ясности в погоде, а поговорим об этом, как только спадет жара, о которой нам споет Инна. Yeah.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди, ветер западный порывистый, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 19, плюс 23.
1: Наши хиты.

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Это была новинка от Diplo, Two Steppin', то есть два шага. До 20 часов нам еще придется побольше шагов сделать, может даже нашагаемся вдоволь, но делать это будем под музыку. Успеем послушать еще Эмилию, Джонни и Кейси, а прямо сейчас летнего настроения нам добавит Марк Тишман.
1: Лето пришло.

0: В Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Для трансформации сферы туризма и социальной в экономическую президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил поправки в законы. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Закрепляются полномочия недавно созданного Национального агентства по туризму. Полномочия президента Беларуси и правительства в сфере туризма расширяются. Недавно созданного Национального агентства по туризму закрепляются. Расширяется перечень субъектов, которые могут выступать рекламодателями социальной рекламы. Новые проекты и подходы к производству. О развитии Могилёв-Химволокно по итогам доклада главы государства журналистам рассказал председатель Могилёвского облсполкома Анатолий Саченко, передает Билда. Могилёв-Химволокно реализует проект по созданию комплекса непрерывного производства хлората натрия и перекиси водорода. Это важный проект как для области, так и государства. Мы будем поставлять эту продукцию на наш целлюлозный комбинат Светлогорский, рассказал Анатолий Саченко. Проекты важные, но они не решают полностью проблему дальнейшего развития завода.
2: Нами отработано несколько вариантов дальнейшего развития. Один из них предложен правительству, где он рассмотрен. Есть другие еще предложения. Они также будут внимательно изучены. Для того, чтобы дальше развивалось Химволокно, и самое главное, чтобы там сохранить высококвалифицированные кадры, надо принять решение. Такие большие глобальные проекты не могут приниматься в одну минуту. В сегодняшний день мы имеем хорошую площадку, порядка 115 гектар. Инфраструктуру, которая когда-то создавалась под Химволокно, да, ее надо несколько модернизировать, но она существует. Мы имеем энергетические мощности, но и самое главное, мы имеем квалифицированных людей. Поэтому вопрос о дальнейшем развитии, переформатировании с сохранением коллектива, а может даже с увеличением, требует внимательного, тщательного изучения и принятия решения на уровне главы государства. Глава государства очень внимательно, трепетно относится к Химволокно. Это наш бренд, поэтому не случайно задан этот вопрос, и он не первый раз звучит, и будет соответствующее совещание на уровне главы государства, где один из вопросов именно стоит Химволокно. Президент всегда аккуратно, тщательно подходит к любому предприятию, особенно к таким знаковым. Поэтому такая идет пока кропотливая работа. Да, она невидимая, но на самом деле специалисты очень глубоко погружены и работают. Результат будет.
1: В районах Могилевской области проходят масштабные учения по реагированию на акты терроризма с участием силовых структур и гражданского сектора. На нескольких площадках развернуты оперативные группы. Параллельно работают подразделения различных ведомств. Координация идет через единые пункты управления, где синхронизируются действия всех задействованных служб. В учениях участвуют Министерство обороны, МВД, МЧС, Следственный комитет, КГБ, а также представители местных органов власти и гражданских организаций. Отдельные участки территории временно ограничены для движения. На подъездах дежурят сотрудники правоохранительных органов, обеспечивая порядок и организацию потоков транспорта. И в завершение. Аппарат МРТ с возможностью проведения исследований сердца запустили в областной клинической больнице. Это настоящий подарок для жителей Могилевской области. Ведь раньше за такой диагностикой нужно было ехать в столицу. Новый аппарат МРТ позволяет детально обследовать сердце. Теперь можно сделать обследование с максимальным комфортом даже для тяжелых пациентов. Как рассказал главный врач Могилевской областной клинической больницы Анатолий Кулик, регион получил важный и долгожданный подарок.
3: Такого аппарата до сих пор у нас не было, и нам приходилось пациентов наших направлять по листу ожидания, там по очереди в Минск для обследования сердца. Аппарат позволяет делать не только стандартные МРТ, которые делаются другие аппараты, но он с наличием встроенного искусственного интеллекта позволяет видеть все структуры сердца, врожденную патологию, заболевания сердца, что, учитывая для нашего вот кардиоцентра, это огромная подвижка в сторону дальнейшего, это диагноза и выбора метода лечения.
1: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди, ветер западный порывистый, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 19, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 15.
4: Со всеми своими прелестями 20 часов наступили на радио Могилев, а главной их прелестью, ну если не считать меня, является, конечно же, музыка. В ней недостатка не почувствуем, соответственно, и настроение будет приподнятым. Вот так и будем провожать среду. Да, несмотря на то, что она еще вся светится солнцем, ей остались считанные часы. Рустам Османов на месте, еще час в вашей компании.

Лето дарит нам не только веселье, отпуска, тепло и многообразие красок, но еще и витаминчики, вкусные ягоды и фрукты. Если покопаться в них, то можно и неожиданную пользу обнаружить. И вот уже специалисты утверждают, что регулярное употребление всеми любимой черешни способствует укреплению сердечно-сосудистой системы. Ну вот и прекрасно, что иногда здоровье можно поправить не только физическими нагрузками, но и тихим возлежанием в тенечке и употреблением даров природы, в частности черешни. Может, этим вы и заняты прямо сейчас? Вот вам музыки тогда еще, чтобы веселее было наслаждаться жизнью.

0: нас погода на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди, ветер западный порывистый, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 19, плюс 23. В пятницу кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 19, плюс 24. В субботу преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 22, плюс 27. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
1: Радио «Могилев».

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Ну что ж, друзья, среда на час стала ближе к четвергу. Можно его приход еще и ускорить, но для этого нужно лечь спать. Вряд ли кто-то из вас, если только он не в крайне усталом состоянии, бросится под одеяло прямо сейчас, но этот момент скоро обязательно наступит. А вот прощаться на сегодня уже момент наступил, поэтому я, Рустам Османов, машу вам всем пока. Не засиживайтесь допоздна, если у вас завтра важный или просто рабочий день. Приятного отдыха желаю. Услышимся обязательно.

0: обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Градообразующее предприятие «Бобруйская Белшина» в текущих условиях работает стабильно, однако некоторые тенденции все же оказывают свое влияние. Об этом по итогам доклада главы государства журналистам рассказал председатель Могилевского облсполкома Анатолий Саченко, передает Билта. Идет просадка по индексу физического объема, но это не говорит о том, что предприятие не работает. Оно работает, и есть проблемы с бытом, потому что идет большой демпинг по разным направлениям. Сегодня для того, чтобы удержаться на рынке, надо увеличивать качество нашей продукции, снижать себестоимость. Но часть сырья, которая поступает, оно уже идет через третьи страны, что, конечно, увеличивает себестоимость продукции, сказал Анатолий Саченко.
1: Поэтому сегодня идет работа очень кропотливая в этом направлении. Мы вычленяем отдельные элементы производства, смотрим, насколько они затратные, и ищем варианты для их замещения. Я думаю, что вот проведя такую плотную работу, мы все равно останемся на рынке и будем там работать. Вариантов других нет, и их не будет. С одной стороны, сложный промежуток времени, но он дает возможность нам развиваться. Начинает работать конструкторская мысль, начинают работать химики, начинают работать по-другому технологии, чтобы удешевить процесс производства наших шин. Это дает толчок. И я вижу, что оно все равно идет позитив. Да, но не так, как хочется быстро, но результат будет. Самое главное, что мы понимаем, что делать и знаем, куда двигаться.
0: В жизни детей, пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Брянской области, ничего не угрожает. Прогнозы медиков благоприятные, сообщает Белта со ссылкой на телеграм-канал врио губернатора Брянской области Егора Ковальчука. В ближайшее время прибудет группа лучших специалистов Центра медицины катастрофы. Если будет необходимость, детей переведут в клиники Москвы, но брянские медики делают все возможное, говорится в сообщении. Также сообщается, что белорусские специалисты уже прибыли в Поте, где находятся пассажиры автобуса, которые не пострадали, 36 человек. В пункте временного размещения для них созданы все условия. Работают психологи. В Беларуси могут расширить список мест, где запрещено курение. Об этом Белта сообщила заведующая отделением общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Бартман. В Беларуси готовится законопроект, который расширит перечень зон, свободных от курения. По инициативе Министерства здравоохранения в перечень добавят крыльцо общежития и многоквартирных жилых домов, рассказала специалист. Около 30 заявлений в день на регистрацию животных компаньонов принимает служба «Одно окно» Могилевского горосполкома. Сейчас это самая популярная административная процедура. Только за 5 месяцев здесь зарегистрировали 4000 животных. По закону кошки и собаки, проживающие в жилых помещениях, подлежат обязательной регистрации, а за владение собакой необходимо уплачивать налог. В частных домах животные тоже подлежат регистрации, напоминает начальник управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Могилевского горосполкома Лаура Добринская.
2: На сегодняшний день очень много людей из индивидуальных жилых домов. И порядка, бывает, 20 домашних животных содержат. И каждый приходит, и вот они не зарегистрированы, эти домашние животные, а подлежат регистрации. На каждое животное заявление отдельно. Поэтому на сегодняшний день люди стараются до 1 июля узаконить своих животных-компаньонов. Это, в принципе, правильно, потому что с введением новых правил ужесточаются требования к владельцам домашних животных.
0: И в завершение, в Горках сотрудники ГАИ оказали помощь водителю. Об этом сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевского облсполкома. В ходе несения службы к инспекторам ДПС обратился проезжавший мимо водителю, которого за рулем резко ухудшилось самочувствие. Милиционеры на служебном автомобиле оперативно доставили мужчину в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. В госавтоинспекции напомнили, сотрудники готовы оказать помощь участникам дорожного движения в сложной ситуации. Звоните по номеру 102 или пишите в чат-бот МВД «Мы всегда рядом». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди, ветер западный порывистый, температура воздуха ночью +8, +13, днем +19, +23. Сейчас в Могилеве +15.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Авен.
2: Вы обовязково доможетесь своего, навод коли обставины будут складываться не самым сприяльным чином.
3: Телец.
2: Наведите порядок у своих справах и не дозволяйте никому диктовать вам умовы.
3: Близняты.
2: Не варто перебольшивать значение дробных неприемностей, проявите стойкость характеру и вытримку.
3: Рак.
2: Рашуче дейничайте и идите за своими идеалами. Вот что важно. Не зменшайте темпу до досягнения вынику с усім трошки.
3: Лео.
2: День подыходит для деловых взносин. Вы здольны вырабить доброе уражение навод на тех, кому никто не подобается.
3: Дева.
2: У вас может з'явиться отчувание, что ваши проблемы невырашальные. Не губляйте оптимизму. Робите то, что плановали, и все вырашится самым сприяльным чином для вас.
3: Шали.
2: Представники вашего знаку смогут найти новую крыницу доходов.
3: Скорпион.
2: Дисциплина и серьезное ставление до любых справ дают шанец досягнуть выдатных выников.
3: Стрелец.
2: Нечто может пойти не так, как вы плановали. Совет зорок – заусёды иметь план «Б».
3: Козярог.
2: Ваш настрой может быть не на вышине. Не дозволяйте эмоциям брать верх над вами. И не порушайте домовленностей.
3: Водолей.
2: Не зацикляйтесь на дробязях. Вам легко будет вырешить любое питание, коли будете глядеть на справу глобально.
3: Рыбы.
2: Вы схильные рызыкаваць и занадто многое ставить на карту. Не треба цалкам разлічваць на поспех. Распрацуйте выразный план дзенню. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
1: Гороскоп.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радио Могилев.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: Наши хиты.

0: Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди, ветер западный порывистый, температура воздуха ночью +8, +13, днем +19, +23.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: твоем днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Радио Могилев.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: talk about. Наши хиты.
1: Заходи без причин.

0: Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди, ветер западный порывистый, температура воздуха ночью +8, +13, днем +19, +23.

0: Астрохит.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.
2: Радио Могилев.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 18 июня по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди, ветер западный порывистый, температура воздуха днем +19, +23.
1: Радио Могилев.

0: мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

Радио Могилев.

18 июня по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди, ветер западный порывистый, температура воздуха днем +19, +23.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

18 июня по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди, ветер западный порывистый, температура воздуха днем +19, +23.

Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Перис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: Радио Могилев.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь. Мне холодно.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

高くや。Новинка на радио Могилев.

18 июня по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди, ветер западный порывистый, температура воздуха днем +19, +23.